А в своем бесцвете гора разлетаешь, не умлей на кума. Не умлей на кума. Может, бахтом, а когда стоишь на кума, а он на азаде ухачишь, что

А в своем бисквите гуляешь, летаешь, не умней на кума. Не умней на кума. Можешь бахтом, а когда стоишь на кушу, а он если азанил хачу, что есть.